0: Най-актуални хитови данашница. На едином, правом и първом Черногорском спортском радио Арена.
1: Ей, принцесо,

0: хитови най-актуалния музике.
1: И како ми е добро, е.
2: Люби мене ту-ту.
0: Арена Радио.
3: Люби и ти мене ту-ту. Твой
0: спортски радио.